0: Добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Официальные перемовы Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном отбудутся сегодня в Минске. Главной темой встречи станет обмеркование перспектив дорожной карты сотрудничества. Лидеры держав детально разглядят проекты в сферах промышленности, сельской господарки, фармацевтики и эдукации. А по выниках встречи планируется подписание буйного пакета междержавных документов. Отказность за набытие выпов для неполнолетних пропрацовывают у Министерства внутренних справ. Покарание планируют увести по аналогии с отказностью за куплю подлеткам алкоголю. Как поведомил старший инспектор отдела организации работы инспекции по справах неполнолетних Министерства внутренних справ Роман Бордеев, захопление электронками сярод молоди застается серьезной проблемой. Все лето за курение у забороненных местах, переважно на территории научальных установ, зафиксовали больше за 500 выпадков. Выявлено 55 несумленных продавцов, которые реализовали этот товар подлеткам. Приналежность мощей князя Дмитрия Донского, знайденных при ремонте Архангельского собора Московского Кремля, до роду Рурыковича проверить с допомогой анализу ДНК. Как поведомил директор Института археологии Российской Академии Наук Миколай Макаров, данные супоставить с генетичными профилями нескольких інших Рурыковичов до монгольского периода, которые ранее уже смогли поспехово обновить у российских лабораториях. Районный фестиваль «Кермаш» працовников вёски «Дажинки» 2026 примещение агроградок Лань Нясвіжскага района. Святочная программа стартуе о 15 године с открытия тематичных подворков, выставы рамёстваў, а так само конкурсов на лепший сноп и каравай. Урочистое открытие фесту и церемония узнагороджения передовиков жнива почнутся о 16 године. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, по паўднёва-ўсходней палове навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 18 до 24, по паўднёвому сходе до 30 градусов. В областных центрах у день чекается у Могилеве плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Бресте 21-23, у Гродне 22-24, у Гомеле 26-28. У столицы до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчима. Навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Основная программа официального визита у президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Беларуси запланована на сегодня. Под час встречи с Александром Лукашенко будут обмеркованы буйные кооперационные проекты у агропромысловом комплексе и машинобудовании. Меркуется подписать документы по развитию гандлево-экономичных связей. Новый порядок организации выезду неполнолетних громадян за межи краины затверджены в Беларуси. Отповедную постанову Урада подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ докладно регулюе правила отправки детей за межу в складе организованных групп на разные международные мероприемства. Новые нормы официально замацовывают персональную отказность за организаторами поездок и сопровождающими особами. Миновито и они будут полностью отказывать за гарантование безопасности и охову життя неполнолетних, как у дороги, так и на территории знаходження. Гарачая лінія па пытаннях падрыхтоўкі да новага навучальнага года пачала працаваць у Міністэрстве адукацыі. Бацькі, педагогі і самі навучэнцы могуць звярнуцца па тлумачэнні па любых пытаннях, звязаных з арганізацыяй навучальнага працэсу. Усе падрабязнасці на сайце адукацыйнага ведамства. Рух транспорту по улице Подлесной в Минску сегодня перекрыть. Как поведомили у державной инспекции, обмежевание закрануть участок под чугуночным мостом неподалеку от станции Степянка. Рух будет целиком заблокирован с 10 вечера у связи с проведением будовництва новой чугуночной линии. Водителям необходимо загодя плановать маршрут. Махчимый объезд организуют по улицах Дачной, Родниковой и Франциска Скорины. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории дожди, по паўднёва-ўсходней полове навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 18 до 24, по паўднёвому сходе до 30 градусов. В областных центрах у день чекается у Могилеве плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Бресте 21-23, у Гродне 22-24, у Гомеле 26-28. У столицы до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчима. Навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Официальные перамовы президента Беларуси и Мьянмы отбудутся сегодня. Лидеры державы обмеркуют развитие двухбокового сотрудничества, вызначенного у дорожной карте на 2026 и 2028 годы. Основные направки – промысловость, сельская господарка, фармацевтика, наука и адукация. По выниках переговоров планируется подписать документы для умацывания белорусско-мьянмских связей у разных сферах. Чутки про обовязковый пошук працы або запис на курсы для непоступивших выпускников школ назвали фейком у комитета по адукации Мінгарвыканкама. Профильные специалисты подкреслили, что норма у примусового працаўладкавання в Украине не існуе. По законе былые навучэнцы и их батьки нават не обязаны официально поведомлять администрации школы про свои планы на працу альбо учебу. Мінская «Динамо» разгромила жодинская торпеда «Белаза» с ликом 4-0 и вернула себе лидерство в чемпионате Беларуси по футболе. Перемога у перенесенном матче вывела столичный клуб на первый рядок турнирной таблицы. Теперь мінчане опережают МЛ «Витебск» на 2 очки. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Воўпшасова, Леніна, Маяковскага, Прытыцкага і на паўднёвай магістралі. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць хуткасці на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродні на магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз плюс 14, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, на большей части территории дожди, по паўднёва-ўсходней полове навальницы с порывистым ветром. Температура поветра от 18 до 24, а по паўднёвому сходе до 30 градусов. У областных центрах в день чакается: у Могилеве плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Брэсте 21-23, у Гродні 22-24, у Гомелі 26-28. У столицы до 21 тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальница.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Ну, давай про спорт.
2: Давай.
1: Анонсы правильные. Вот что анонсы правильные робятся. Мы зараз расскажем. У межах чего запытаетесь вы, я вам откажу. У межах любовного гороскопа, покольки у нас сегодня пятница. Венерные справы, амурные, морковные, все это. Видишь, будем вам рассказывать.
2: Для когось любого это так само, как заняток спортом. Треба больше, вышей, ну и так далее.
1: Бени, веди, вице.
2: Так, ну и это авены. Самый час вам заняться спортом и робить это лепш у компании каханого человека.
1: Но веселей. И подтримка уже какая будет. Альбо он скажет, да спиняйся, все нормально. Пойдем покушаем. Вот так, тельцы, сегодня вашему каханому человеку не доведется долго разбираться с тем, что у вас отрымливается добро. А что не вельми добро? Вы просто не будете на этот час, и он ведает, что все у вас цудовно.
2: Близнецы в этот день вам дадут некую довольно каштовную параду, что тычется ваше особистое життя, и вам доведется увасаблять яе в житё, тому, что инакш человек, ад якого поступила парада, можа и покрыўдзіцца. Прыслухоўвайцеся.
1: Так, раки, сёння вам здасца, што каханы чалавек нарэшце зразумеў, што вы ад яго хочаце. Ты ад жыцця таксама, але звярніце ўвагу на слова «здаецца».
2: Львы, сённяшні дзень для вас нельга назваць ні добрым, ні кепскім, зрэшты, калі нічога дрэннага не здараецца, гэта ўжо добра, і партнёру вашаму таксама пашанцуе.
1: Дзевам спрыяльны дзень для сумесных паездак за горад. Настолькі спрыяльны, што дзеля такой паездкі проста неабходна адкласці ў бок усе астатнія справы. Дык яшчэ і пятніца сёння на выходные.
2: Сябры, зорышки склаліся як трэба. Асабліва для дзеў. Ну і не толькі для дзеў. Шалі, гэты дзень для вашага тандэму будзе спакойным і бясхмарным. Сонце будзе свяціць вам ярка і аднолькава. Температура акажацца умеранай і спрыяльнай для сумеснай жыццядзейнасці.
1: Пра температуру добра вельмі ўдакладненне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Афіцыйныя перамовы прэзідэнтаў Беларусі і М'янмы адбудуцца сёння. Лідары дзяржавы абмяркуюць развіццё двухбаковага супрацоўніцтва, асноўныя напрамкі прамысловасць, сельская гаспадарка, фармацэўтыка, навука і адукацыя. Напярэдадні ў першы дзень візіту высокі госць прыняў удзел у адкрыцці сумеснага бізнес-форуму, наведаў гродзенскі рэгіён, а ўвечары быў запрошаны кіраўніком нашай дзяржавы на вячэру і кароткія перагаворы ў фармаце тэт-а-тэт.
2: Мы ў апошняе время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери, пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы для вас сделаем.
3: Я уверен,
4: что после такой визита наладит отношения и улучшить торговый товарооборот между нашими.
2: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
1: Посольство Беларуси в Финляндии будет официально закрыто. Ответное решение замацавано постановой Совета министров. Згодно с документом, урадом доручено Министерству замежных справ ажыццявіць все необходимые процедуры по закрытию замежной установы в Хельсинки до 1 вересня. Ранее белорусский бок неодноразово отзначал, что оптимизация сетки замежных представительств проводится с уликом реальных объемов гандлёва-экономичного взаимодействия и внешнеполитичных умов. Беларускія турысты знайшлі останкі альпініста Сергея Міхеева, які знік у гарах Казахстана 19 гадоў таму. Падчас спуску на расставшым ледніку Сіверцава ў Алматинскай вобласці на вышыні каля 3,5 тысяч метраў нашы суайчыннікі заважылі тела і рэчы чалавека. Беларусы аператыўна перадалі каардынаты мясцовым ратавальнікам і апублікавалі фатаграфію ў сетцы. Дзякуючы гэтаму здымку дачка загінулага адразу пазнала заплечнік бацькі. Канчаткова подтвердить особу мужчины помогли документы, которые заховались при им. Ратавальники эвакуировали останки загинулого на вертолете. У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі дажджы, па паўднёва-ўсходняй палове навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 18 до 24, па паўднёвым усходзе краіны да 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Магілёве плюс 18-20, у Віцебску 20-22, у Брэсце 21-23, у Гродні 22-24, у Гомелі 26-28. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
5: Радіо «Столица.бай»

0: Подъем! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, мы так само набираем худкость, потому что лето скоро скончится. Ну, а коли, як не напрягай?
2: Ой, правда. Ну, ты ж апошняя полновартостная, вось лишите 7 дён летняя. Все, понеделок будет 31-го. Мы потрошку так наближаемся.
1: Не, почекай. 24-го еще будет понеделок.
2: Правда? Правда, почекайте.
1: Спинися.
2: Будет еще тыдень лета?
1: Я еще тыдень.
2: Слухайте. Пропустила я усе.
1: Приемная новина.
2: Я ж думала, что уже усе, конец. А это только початок.
1: Сябры, вот так.
2: Добро, что удокладнили. А я уже было развиталась.
1: Не, мы еще развитаемся с летом, у нас будет махчимый сябры. Ну, а мы с вами не развитуемся ни в каком разе, потому что еще целая година у нас сегодня в эту одну из двух заставшихся сегодняшних летних пятниц напереди. Тому у нас назбираются пенадзён наших обовязков, будут часопусы, роковые думочки, дальше они уже з'явились. Я скажу, что подказки поглядите в телеграм-канале «Радио Столица». Ну и будут еще додатковые подказки, а лишь про это крышечку позднее. Зараз, как и обещали, для тех, кто за рулем, особная рубрика. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай позднее, я за рулем. Ева, это все персонально для тебя, все эти автоновины, так
2: я меня,
1: наткняю, так и вучу твоим ником. Так вот, завод BLG объявил старт продажа нового варианта популярного электромобиля Geely EX5. X5, можно так называть. Он отримал больше емкости батареи, которая позволила повеличить запас хода. Geely X5 с приставкой «плюс» заховал раннейшие помиры. Дужиня 4615 мм, ширина 1901 мм, вышиня 1670 мм. При этом автомобиль трохи помужнее. Подрихтованная масса выросла до 1890 кг. Урух электрокросс проводится звыклым 218-сильным рухавиком. На это, ну, можешь не звертать увагу.
2: Добро, не буду. Мне тяжко, але я не буду так.
1: Ну, коли ты захочешь притопить педалечку, это тебе будет робить, ну, без никаких там пирожков довольно просто. Разгон до 100 км в годину за 7,6 секунды. Приемно. Новинка вылучается новая элита. Новой литой железофасадной батареи емистостью 68,39 кВт.
2: Это цікаво, конечно.
1: Это цікаво. Треба в этом питанні разбираться. Так, за ее допомогой запас хода вырос до 550 км. Выдаток энергии у смешанном цикле складывается средним 16,2 кВт на 100 км. Так, подлечили. Акцент зроблений на разумных помощниках, присутничающих круиз-контроля, системы распознавания дорожных знаков и интеллектуальное керование далеким светлом фар. А кроме классичных ассистентов, продугледжена система предохиления повторной аварии, попередження и предохиления фронтального сутикнення. Утримание у полосе руху, контролю сляпых зон, попередження об небезпеці при отчинении дверей, функция экстренного торможения. Кировцу так само помогают ассистенты смены полосы и система попередження наезду заду. У Беларуси Geely X5 Plus каштует 83 тысячи 900 рублей. На выбор доступно 5 колеров. Вот каким ты себе обрала, цікаво. Варианты
2: за... Давай.
1: Белый, серебристый, металлик. Бирюзово-синий, металлик, это все три колеры, шерый металлик и черный металлик. Сябры, металл такие.
2: Я только хотела сказать, вот серебристый металлик, бирюзово-синий металлик, это ближе, я думаю, будет уже до такого шеро-синего, он будет такой темный. Ну, 8-8 поміж металіками. Поміж ну, почекайте, тут усі металіки амаль. Усі металіки. Серебристі металіки, або бірзово-сіні металіки.
1: Так, ось набула собі GD-X5 і плюс, так, до речі, ну і усі альбоми металіки послухала.
2: На дисках, ну там, напевно, так, вже нема, так. А я б хотіла на дисках послухати.
1: Ну, а чому ні? Це так вінтажно, це... Цікаво. Сябры, вот такие у нас вот и новины. До речи, в худким часе мы вернемся снова. У нас там еще и роковые думочки з'явятся. Ну, они есть докладно. Будут еще додатковые подказочки, но пока что оставайтесь с нами. Когда я не помыляюсь, у нас далее Eva Under Fire с композицией Unstoppable.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, роковые думочки у нас зараз будуть у эфиры. Яны з'явіліся. Я еще раз нагадаю ему телеграм-канале «Радио Столица». Будь ласка, там покидайте свои варіантики. Подказки там есть, по яким можно догадаться, что сегодня за гурт такие и что сегодня за музычная композиция. Там все будет с приставкой «супер», «супер группа» и «супер песня».
2: «Супер подказки».
1: «Супер
2: Супер кружочки, супер подказки. Ну, ось так.
1: Ева, ну,
2: мы повинны себе трошку похвалить, потому что день пройдет дарма таким выпадком. Ну, давайте,
1: так,
2: поехали.
1: Что рабить? Это американская рок-супергруппа, заснованная в 2015 году. Коллектив, названный в гонор реального бара 1970-х годов, куда наведывались все эти удельники команды. Так вот, сябры, гурт народился на здымках фильма Тима Бертона «Змрок». «Рочные тени» у 2012 годе. Вось, ну, тады идея пришла до этих людей. А лишь вось у 2015 годе, это год заснования, лечится. Вокалист играл в картине «Камеа», а гитарист выконывал роль головного вампира Барнабаса Коллинза. Як вам такие подсказки? Як вам? Гитарист выконывал роль головного вампира Барнабаса Коллинза. Вокалист играл у картине «Камеа». Ну, а все это у фильме Тима Бертона «Змрочные тени».
2: Зайшлося... Ну, Тима Бертона... Экзо
1: все, стиль. Иншого не бывает.
2: Стиль густ. Так.
1: Вось, сябры, такие подкасты про эту супер-рок-группу, ну и про музычную композицию. Так само будут еще подказочки. До речи, яны есть, по яким можно догадаться, в телеграм-канале, у кружочку, який для вас записали. Там покидайте свои варианты. Можно не у кружочку. Коли вы по ником там в основном персональным для вас не хочете засвятиться, ну, такое здирается. На особистый номер. На особистый
2: вам есть что хавать.
1: Так. На особистый номер досылайте свои варианты.
2: Так, номер мы нагадаем нас... еще разочек. Так, есть у нас таки номерок 996-7002 и код 33. Вось там только мы читаем. Никому не рассказываем. Усе имена будут заменены.
1: Так. Ну и в худким часть мы вернемся снова с пенодион наших. Она обовязково назбирается. А пока что Three Days Grace послухаем с композицией The Good Life.

0: дети мои родились здесь. Вся моя жизнь.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Официальные переговоры президента Беларуси и Мьянмы отбудутся сегодня. Лидеры державы обмеркуют развитие двубокового сотрудничества, вызначенного у дорожной карте. Основные направки и промысловость, и сельская господарка, фармацевтика, наука и эдукация. По выниках переговоров планируется подписать документы для умацывания белорусско-мьянмских связей у разных сферах. Инфляция у Беларуси запаволилась до 4,4% у годовым вымерении, что стало минимальным показчиком с кастрычника 2025-го. По выдле данных Белстата, с початку года цены в Украине выросли в среднем на 2,9%. При этом шерох популярных продуктов харчевания потанел. От 1 до 4% скинули у коште рыс, сметанковое масло, яйки, свинина, а так само чай, какао и шоколад. У свою чергу, наибольш отчувальный рост цен зафиксованы у сферы послуг. Худшей за все дорожели коммуналка и проезд у транспорте. Министерство аховы здоровья измягчило медицинские потребования для белорусских водителей. Тяжарным женщинам официально дозволили ездить за рулем на поздних терминах, а для людей с хворобами сердца скоротили термины забороны после инфаркту. Так само новые правила открыли махчимость кировать тракторами особам с протезами нижних конечностей. Иншие подробности на сайте ведомства. Тело женщины достали из реки Березина в Бобруйску. Поводле известок Товариства ратования на водах, сигнал про здарение в районе улицы Толстого поступил напередодні вечером. Супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях достали загинулую из воды. Тело знаходилось за 5 метров от берега. Особа женщины и обставины, при яких она опынулась в раце, покуль неведомы. Проверку по факте трагедии проводят супрацовники Бобруйского межрайонного отдела следшего комитета. У Мінску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории дожди. По паўднёва-ўсходней полове навальницы и порывистый ветер. Температура поветра плюс 18-24. По паўднёва-ўсходе до 30 градусов. В областных центрах у день. У Могилеве плюс 18-20. У Витебску 20-22. У Бресте 21-23. У Гродне 22-24. У Гомеле 26-28. У столицы до 21 тепла. Короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Новый рекорд установил Минский моторный завод. За год предприемство выпустило больше за 45 тысяч одинок продукции. Это у Темлику стало махшимом за кошт распроцовки выпробований и выводу на рынок новых видов агрегатов, рассказал генеральный директор Минского моторного завода Александр Батвинник.
2: В отдельных

0: модификациях двигателя фактически 99,8% комплектующих, которые мы приобретаем, это комплектующие союзного государства. И мы можем с уверенностью сказать, что двигатель моторного завода – это двигатель, который сегодня является двигателем союзного государства.
1: Продукция предприемства летась была удостоена державных знак якости. И это не выпадково. Руховики предприемства давно показали себе надійными силовыми агрегатами для сельскохозяйственной, коммунальной и будовничей техники. Все лето линейка продукции повеличится на 2 новые моторы.
0: Что касается новой линейки, то на сегодняшний момент, как и каждое предприятие, мы двигаемся в ногу со временем. То есть основная линейка, которую двигатели мы производили, это была мощностью до 300 лошадиных сил. И на текущий момент мы поставили перед собой амбициозную задачу в этом году реализовать проект, связанный с изготовлением и проведением стендовых испытаний двигателя от 450 до 600 лошадиных сил.
1: Пильная увага на предприемстве надается новым распрацовкам, развитию галиновой лаборатории, литейной вытворчести у рамках программы «Один район, один проект» у Стопцах, реализации программы модернизации. Закуплено сучасное обсталявание. Все это позволит заработать продукцию еще больше привабной для споживцов. Руховики завода поставляются на конвейеры больше за полсотни вытворчестей не только нашей страны, но и России, Содружности независимых держав и далекого замежа. И это еще одна нагода щиро гордиться тем, что зроблено в Беларуси.
2: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, сябры, по-иншему, этот день и не может пройти, потому что сегодня пятница. Да, решу, покойно, что я ше пятница лето. Ну, а коли твой день починая на хвале рады столица пионерская панк-команда Блонди с Дебби Харрис на вокале, композиция One Way or Another, то тут уже вариантов нема. Ну, а никаких походить со мной, сябры. Ну, а коли можете не погаджаться, то переконайтесь сами у гэтым на протягу як минимум двух ближайших годин. У всех я широ святаю. Меня зовут Василий Данилов, София Пинкрацени за гукорежиссерским пультом. И такой компанией, сябры, мы будем рухаться только наперед. Ну что, те ведаете, кто хотел зробить самый короткий концерт и попасть у книгу рекордов Гиннесса? Коли не ведаете, есть такая информация. Яны зробили самый короткий концерт. Что с гэтага атрымалася, вам расскажу абавязкова. Ну и, сябры, усе прыхільнікі Маланкі Макуіна, ёсць для нас навіна, якую мы чакалі. Ну, можа, яна не з хуткасцю Маланкі да нас прыйшла, але ж гэта наша рэальнасць. Пра гэта ў другой палавіне гадзіны абавязкова буду расказваць. Ну і ўсё пад самы лепшы рок у нас на хвалі па-іншаму і не бывае. Дарэчы, крышку пазней мы паслухаем «Здабшы з дуб», «Трио Эрденка», «Віделі ноч». Ну, гэта такая версія хіта гурта «Кіно». Ну, а пакуль што, калі я не памыляюся, Гвен Стефані, Блэйк Шелтон і композиція «Purple Iris». Бары!

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну, не были доследованы, сябры, тем, что 24 годины, ну, целые сутки можно не спать, и это добро сказывается, ну, раз у год, прикольно, такое можно робить на организме, и как быцем бы он обновляется, как быцем бы некие скованные резервы и так далее. Я не пробовал так заробить, потом я зрозумел, что это совсем не моя тема. 8, на кольки там, на 16, 8 отпачынку 16 бадзёрасці. Гэта нармальна, гэта добра. Гэта ў такім рэжыме, ну, не тое, каб мы працуем, мы марым пра гэта. 8 гадзін не заўсёды ёсць магчымасць адпачываць, але ж вось, сябры, калі ёсць у вас магчымасць прытрымлівацца нейкага графіка, гэта добра. Ну, а я прытрымліваюся свайго абяцання расказаць вам пра самы кароткі канцэрт. Гэта здарылася з праектам The White Stripes, ну, помніце, гэта Seven Nation Army. Так вось, група дала яго ў канадскім горадзе Сент-Джонс у 2007 годзе. Увесь канцэрт один удар по бас-бошцы, один удар по талерцы и одна нота на гитары. Увесь концерт, уявить себе, а? Видео есть на вот этого концерта. А Джеки МакУайт марили, что этот трюк потрапить в книгу рекордов Гиннесса, как самый короткий концерт в истории, але их мара не справдилась. Шаму, что тут сдарилось? Зараз будем тлумачить. Ну, сам Джек про это расповел наступным чином. А что, коли сыграть одну ноту? Наладим шоу, скажем, что яно бесплатное, але сыграем только одну ноту. Я думал, все, рекорд Гиннесс у нас, мы звернулись до их, они нам отмовили. Оказалось, что это элитарный клуб. У их працы нема ничего, у их працы, да, клане нема ничего наукового, просто офис с людьми, якие вырашают, где рекорд, а где не. Редакция книги позднее отказала, что вельми складана провести мяжу меж тым, что з'яўляецца концертом, а что не. Ну, вось, докладны, сябры. Афішы былі? Былі. Пляцоўка ёсць? Ёсць. Гледачы прыйшлі ўсе на гэты канцэрт. Так, там, калі паглядзець відэа, там, галовы. Ну, колькасць іх... Ну, гэта не мае сэнсу, колькі там 10 тысяч, напрыклад, так? Ну, і група выйшла на сцэну, выйшла, і гэты адзін удар па бошцы, па талерцы і адна нота. І гэта быў такі канцэрт своеасаблівы. Ну, на Palm Death можна выпускаць самую кароткую музычную кампазіцію, а чаму вось, я не ведаю, чаму гэтым людзям, гэтым музыкантам, крэатыўным, даволі крэатыўным, The White Stripes, можа, для кагось інш, яны гэтыя кнігі рэкорда Гіннесса ў сваім офісе. Гэта месца пакуль што грэюць, не ведаю. Ну, факт такі ёсць. Калі цікава, можаце паглядзець, дарэчы, у інтэрнэце гэты канцэрт. Шмат часу гэта ў вас не займе. Ну, а мы працягваем рухацца далей у гэту прыемную пятніцу, жнівеньскую, летнюю. І зараз паслухаем «My Day Parade – When I Grow Up».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сабрайте, познали эту композицию от Enemy Inside. Менавіта, махчымая, хтось из вас и голосую топ-10, и каб гэты Enemy были Inside в нашем топчику, в нашем галоўным хіт-парадзе радыёстанцыі «Сталіца». Калі ласка, праціснеце лайки, падтрымайце. Добрая музыка, и она повинна гучать у нас в эфире. Вот София Пинкрат мне показывает,

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну, тут не совсем ясно, ці будзе яшчэ горш да канца гэтага лета. Жнівень у нам яшчэ амаль, ну, крышку больше, чым за тыдзень, падорыць свайго настрою, якім ён будзе, сябры, даведаемся. Але ж ёсць адно месца, дзе заўсёды горш ад рок-музыкі. Ну, можна я яшчэ раз гэта скажу, мне прыемна. Спадзяюся, вам таксама. Гэта радыёстанцыя «Сталіца», наш эфір, дзе мы разам з вамі яшчэ цэлую гадзіну гэтай прыемнейшай пятніцы будзем на одной хвале, и, ведайте, мне это вельми приемно. Не у всех есть такая махчимость, а у нас с вами яна есть. А у нас тут на године сустренимся, як завсёды, на початку године чакаем выпуск новин, ну а про литеральное имгнение уявите себе, ось уявите себе. А давайте проверим ваше шостое почуццё. Что у нас будет гучать? Ось вы можете уявить себе некую фантастичную істоту с крылами. 1, 2, 3, это так, это Imagine Dragons, сябры, мы послухаем. Ну и композиция, вядома, Natural.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Беларусь здольна забяспечыць мьянскі народ усім неабходным. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на перагаворах у вузкім складзе з прэзідэнтам Мьянмы Мін Аун Хлайнам. Беларускі лідар нагадаў, што калісьці сказаў пра Мьянму, што гэта дзяржава з вялікай будучыняй.
2: Я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день Мьянмы? Население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ.
1: Поликлиники столицы полностью готовы до сезонного повышения узровню захворывания на острые респираторные вирусные инфекции. Как поведомили в Комитете по охове здоровья Мингарвыканкама, специалисты загодя провели все необходимые подрыхтовшие мероприемства. Медики удокладняют, что одна из основных причин, что годового росту колькости пациентов у конце лета связана с вертанием детей после каникул у школы и детячие садки, где инфекция распавсюджуется худшей. Телефонные аферисты примусили пенсионерку со Шкиделя отнести все свои сбережения в лес и сховать у дупле. У выніку жанчына позбавилась больше за 27,5 тысяч рублей. Выкарыстовуючи психологичный тиск, злочинцы переконали ахвяру, что ее сбережения находятся под погрозой. Их треба терминово передать для легализации. По факте махлярства узбужена криминальная справа. Правоохранники нагадывают, что ни один из официальных органов не вырашая пытание декларования, проверок або вертания сродков по телефоне або у мессенджера. У Мінску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, у Белоруссии сегодня переменная облачность. На большей части территории дожди, по паўднёва-ўсходней полове краины, навальницы и порывистый ветер. Температура по ветра плюс 18-24, по паўднёвому сходе до 30. В областных центрах у Могилёве плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Бресте 21-23, у Гродне 22-24, у Гомеле 26-28. У столицы до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчыма навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Тысяча чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, кто в детстве не марил быть пиратом? Это вся романтика, морал и так далее, сябры. Только вот музычные пираты, это не совсем приемно для индустрии. Ну, зараз их не так уж шмат. Зараз вот все это лишбовые форматы, яны такое пиратство крышечку, ну, позбавили, скажем так, працы. Ну и, сябры, давайте у лишь бы свет, раз мы туда уже одной ногой, как кажется, стали, протягнем наш рух у этой бок. Били-били. Ну, это не когось там били-били. Не в сенсе, что нехто отримал это физическое пошкоджение. Коли я не помиляюсь, так называется один из наибольших видеосервисов, наибуйнейших видеосервисов Китая. И мясо аналог YouTube, и он вышел на международный рынок. Додаток перевели уже на английскую и русскую мову, и позднее изъявится версия для iOS и локализованный сайт. Главное, для чего туда варто зайти. Вялізная бібліятэка китайскага контенту, аўтарскае відэа, якіх амаль няма на Ютубе. Платформа больш арыентавана на аўтараў і нішавыя супольнасці. А зараз гэта модна. Я гляджу, так ось гэта прыставачка такая, дадатачка такі. Нішавы, там, нішавы канал, нішавы відэа, ну, типа, як элітарнасць такая. Ну, мода дык мода. Дык вось, сябры, таму клікбейта там менш, а карыснага і проста лямпава контенту больш. Ну, лямпавы контент, гэта наша ўсё. Штучны інтэлект ўжо, ну, так, яго ўжо зашмат і хочацца нешта чалавечага. За межамі Кітая даступна амаль уся бібліятэка, а кітайскі нумар для рэгістрацыі больш не патрэбна. Можа, вы ўжо паспрабавалі гэтай білі-білі. Як там? Напишите, калі ласка, у телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а мы вам, як заўсёды, музыкі. Паставім чалавек, якога не адной білі. І фізічна, і маральна далей у нас будзе в эфіры, таму што яго вобраз, яго творчасць, ну, вось, яно уплывае па-рознаму. Але ж ён сам не адной адбіваўся ад усіх гэтых нападкаў, даволі інтэлектуальна, даволі цікава. Ну, і гэта, канешна, Мэрлін Мэнс. Литеральное произведение у нас с одной из версий хита Depeche Mode Personal Jesus прогучится, лишь треба отзначить, что и самого Мэрлина Мэнсона шмат доброй оригинальной музыки, якого у нас 14 жнівня, так, вышел на данный момент апошний альбом гэтага выканаўцы One Assassination Under God Chapter 2. Першая частка яна ў 2024 годзе была. Ну і я вам скажу, у нас, дарэчы, новая праца Мэнсона таксама гучыць у навінках. Ну а сама пласцінка ўжо тры дні разам за мною катаецца ў машыне, і мне гэта вяртанне спадара Мэнсона ў сэнсе музычным, ну і лірычным падабаецца. Ну а пакуль што, вось яшчэ раз нагадаю, Мэрлін Мэнсон, Personal Jesus у нас на хвалі радыёсталіца.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте руховика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Реклама на радио «Столица».
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, ось так, сябры, сердце, рукотить у груди. Чому? Тому, что пятница, а другая полова, напереди такие выходные. Покуль яще летние чекаются. А чему будете заниматься, не ведаю. Может, некий новый проект сделать, а может, просто отпочить. Да речь про новый проект, вот только что. Литерально в нашем телеграм-канале «Радио Столица», в телеграме. Вот з'явилась на про то, что удельники Green Day, Blink-182 и Rancid зарабили гурт у гонор Рамонас, Билли Джо Армстронг, Трэвис Баркер, Тим Армстронг и Си-Джей Рамон объединялись в новый супер гурт Creating Family. Ну и остатнюю новину можете у нас в телеграм-канале «Радио Столица» поглядеть, почитать. Цікаво. Будь еще и послухать. Сябры, ну а мы с вами почуемся у эфиры уже у понеделок, у раницу, у субботу, до речи, это и когда у нас? Завтра будет, ага. Завтра будет у вечера не пропустить шарговый рок-альбом. Там будет, ну, довольно знаковая пластинка Follow the Leader, проект Корн. Маль, что весь тыдень у машины слухал. Таки думал, может, давать вам тени. Ну и вырешил, что такие культовые альбомы, яны повинны гучать, коли вы еще не знакомы с этой працей. Яна, можно так отзначить, такая притеша New Metal на пранка, який на конце 90-х, початку нулявых, зрабіў музычный свет музыки таким, каким мы его ведаем, не глядячи на то, что сам вокалист, и он думал, ну, покуль этой музычной критики не сказали, какую музыку мы играем, и он таки думал, а мы играем фанк, это звучит, ну, таки фанк, ну, крышечку с пониженным строем. Все, спойлеров больше не буду, сами подшуете, сами доведаетесь. Ну, а мы, София Пинкрат, меня зовут Василий Данилов, на сегодня с вами развитуемся и покидаем вас у компании, самые приемные музычные. Далее у нас Drugs композиции We Happen Riffle Rounds.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелевская. Вось і надыходзіць да заканчэння працоўнай тыдзень, і перад выхаднымі лагічна закрануць пытанне гарантавання бяспекі жыццядзейнасці. Чым заклапочаны гэтымі днямі ратавальнікі? І аб чым павінны памятаць усе? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны наш спікер, афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога управлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вольга Мельчанка. Вітаю, Вольга.
2: Здравствуйте. Ну, если говорить о цифрах статистики, то в Минске за истекший период 26 года количество пожаров увеличилось на 14,9%. При этом количество погибших снизилось на 10%. Большинство происшествий, конечно же, происходит именно в жилом фонде. Ну, а среди основных причин возникновения пожаров в столице топ, скажем, этих нарушений занимают именно нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. При этом портрет типичного погибшего на пожаре в основном это пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Да.
1: А что до профилактических акций, несомненно, что и зараз проводится?
2: Вообще, для того, чтобы стабилизировать оперативную обстановку в наших районах города, спасатели проводят пожарно-профилактическую работу в домовладениях, квартирах. Граждан инструктируют население и доводят до него основные требования пожарной безопасности. А также мы проводим большую информационную кампанию о актуальности и необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых домах и квартирах. Мы рассказываем об их пользе, о необходимости проведения технического обслуживания и своевременной замене элементов питания. Конечно же, особый акцент в работе делаем и на общежитиях, потому что в подобного рода объектах также периодически происходит происшествие, но очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, значит, мы отслеживаем вопросы работы систем пожарной автоматики, ну и, конечно же, проводим надзорные мероприятия, также проводим различного рода акции в случаях, если вдруг возгорание на таких объектах происходит. Такая акция носит название «Безопасный объект». В течение нескольких дней мы массированно отрабатываем эвакуации из здания жильцов общежития для того, чтобы они понимали алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Знали же, как сработка происходит пожарной автоматики, по систем оповещения, для того, чтобы они не боялись, для того, чтобы они четко знали алгоритм своих действий. И, соответственно, понимали, что если вдруг происходит сработка пожарной сигнализации, то это не просто так, необходимо к ней прислушаться и действительно покинуть здание, желательно до прибытия спасателя. Ну или, например, сообщить о том, что это произошло, соответственно, нам.
1: А те есть некая вугле сезонность?
2: Из-за того, что мы круглый год проводим профилактическую работу, и наша задача предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, напомнить о правилах безопасного поведения, подсказать, направить. Мы, конечно же, акцентируем внимание и на каких-то сезонных нюансах. И вот понятно, что сейчас уже лето подходит к концу, к завершению, а значит, и погода меняется в свою очередь, соответственно, и люди меньше проводят времени на водоемах. Поэтому, например, актуальность напоминания правил поведения на воде становится менее востребованные, а значит, люди начинают готовиться к учебному году, закупать для детей школьную форму, тетради и так далее, любую другую канцелярию. Соответственно, понятно, что все настраиваются на то, чтобы уже готовиться к будням, к учебе, к работе. Люди выходят из отпусков. Соответственно, большую часть времени они все равно будут проводить дома либо в любых других помещениях. Поэтому, конечно, с учетом того, что статистика показывает, что большинство происшествий происходит именно в жилом фонде, конечно, мы сейчас напоминаем о правилах безопасного поведения. И если мы вспомним, о чем мы говорили чуточку ранее, это про основные причины пожаров, нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, то, конечно, тут, в принципе, из этих слов все понятно. Мы напоминаем о том, что нельзя оставлять электроприборы без присмотра, включаем их и используем их только в соответствии с технической документацией, с паспортом на сам этот прибор. Не оставляем их без присмотра, как уже сказала, исключением будут являться те приборы, которые могут длительно находиться в сети, например, холодильник. Все остальное мы обязательно должны выключать. Очень часто привожу в пример историю с телевизором. Вот у него горит огонечек синенький, у кого-то красненький, да. Соответственно, так не должно быть. Телевизор должен быть выключен из сети, то есть достать его из розетки. Ну и еще одно такое простое простое правило, да, одна вилка, одна розетка. То есть мы не используем тройники для того, чтобы включать в одну розетку несколько электроприборов. Ну и нет нужно обращения с огнем. Напоминаем родителям, чтобы они не оставляли возле видимых доступных мест спички, зажигалки. У нас в Минске был недавно случай, где дети являлись причиной возникновения пожара в квартире. И, к счастью, все обошлось, и все было хорошо. Все живы, все здоровы, но, тем не менее, ситуация была достаточно, ну, скажем, в моменте страшная, потому что дети остались дома одни, и, соответственно, могло произойти что-то очень страшное. Поэтому родители напоминаем еще раз и обращаем ваше внимание на то, чтобы вы создавали для своих деток безопасные условия и своим примером показывали, что можно делать, а что нельзя. Ну и, разумеется, как бы чек-лист, когда вы выходите из дома, чтобы все электроприборы были выключены, вода выключена, окна закрыты. Почему окна закрыты, отмечу отдельно. Еще, кстати, в Минске нередко такие ситуации происходят. Может быть, даже у ваших соседей, друзей, у кого-то такие моменты были. Например, горят балконы, да? Почему это происходит? Называется причина возникновения пожара, занесенный извне источник. То есть, чаще всего прилетевший бычок от сигареты, который попал в окно, попал на балкон, ну и, соответственно, начал разгораться. Если вдруг еще ветер на улице, то все это дело усугубилось, и, соответственно, происходит загорание. Поэтому мы тоже говорим о том, чтобы вы закрывали свои окна, когда уходите из дома, особенно на длительное время. Вот, и тогда уже, соответственно, не переживали. Ну и напомню, мы уже чуточку немножко затрагивали эту тему про то, чтобы вы устанавливали дома автономные пожарные извещатели. В жилых комнатах они устанавливаются. Делается для того, чтобы они оповестили вас о происшествии, если вдруг оно происходит дома. Особенно актуально это в ночное время, когда вы спите. Вам, по сути, все равно, вы отдыхаете. Вы не почувствуете запаха дыма, запаха гари, если вдруг у вас или у ваших соседей будет что-то происходить. А его пронзительный звук вас разбудит, оповестит и, соответственно, даст вам четкое представление и понимание о том, что что-то произошло. Сразу скажу, этот прибор спасает десятки, сотни жизней ежегодно. Множество примеров того, как он действительно помогает, и особенно в ночное время спасает целые семьи. В Минске много ситуаций было, когда соседи слышали звук автономного пожарного извещателя, который сработал у других соседей, либо у них сработал, потому что пожар происходит в другой квартире, и, соответственно, спасали себя. Поэтому искренняя рекомендация – это прибор, который стоит пару чашек кофе, но при этом он будет вашим надежным помощником и будет охранять ваш сон и вашу жизнь, и ваше здоровье, вас, ваших детей.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаем, сьогоднішній спікер, офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мельченко. Я ж Данута Антилевська. На гэтым развітуюся з самыми лепшими пожаданнями.
0: Актуальне питання, компетентне меркування, поради і статистика у програмі «Час безпеки».
3: Радио «Столица».

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Витаю, с вами Данута Анчелевская. Новый рекорд установил Минский моторный завод. За год предприемство выпустило больше за 45 тысяч одинок продукции. Это у Темлику стало максимум за кошт распроцовки выпробований и выводу на рынок новых видов агрегатов, рассказал генеральный директор Минского моторного завода Александр Батвинник.
2: В отдельных модификациях двигателя фактически 99,8% комплектующих, которые мы приобретаем, это комплектующие союзного государства. И мы можем с уверенностью сказать, что двигатель моторного завода – это двигатель, который сегодня является двигателем союзного государства.
1: Продукция предприемства летась была удостоена державных знаков якости. И это не выпадково. Рухавики предприемства давно показали себе надійными силовыми агрегатами для сельскохозяйственной, коммунальной и будовничей техники. Все лето линейка продукции повеличится на 2 новые моторы.
2: Что касается новой линейки, то на сегодняшний момент, как и каждое предприятие, мы двигаемся в ногу со временем. То есть основная линейка, которую двигатели мы производили, это была мощностью до 300 лошадиных сил. И на текущий момент мы поставили перед собой амбициозную задачу в этом году реализовать проект, связанный с изготовлением и проведением стендовых испытаний двигателя от 450 до 600 лошадиных сил.
1: Пильная увага на предприемстве надается новым распроцовкам, развитию галіновой лаборатории, литейной вытворчості у рамках программы «Один район, один проект» у Стопцах, реализации программы модернизации. Закуплено сучасное обсталяванне. Все это дозволит заработать продукцию еще больше привабной для споживцов. Рухавики завода поставляются на конвейеры больше за полсотни вытворчостей не только нашей краины, але и России, Содружности незалежных держав и далекого замежа. И это еще одна нагода широко нарыться ты, что зроблено у Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Президент Беларуси у Палаца Незалежности провел встречу с керовником Мьянмы, как отзначил Александр Лукашенко. Это важный и перспективный партнер нашей страны. По выниках перемов подписаны пакет документов у гандлево-экономичной, науково-техничной и инших сферах.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. И ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 27 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
1: День беларускага пісьменства пройдзе ў Касцюковічах 5-6 верасня. Свята прымяркуюць да года беларускай жанчыны, 85-годдзя з дня пачатку вялікай чыны вайны і юбілею класікаў беларускай літаратуры. У праграме тэматычны кніжны павільён, экспазіцыя гістарычных гравюр, рэдкіх выданняў і копіі унікальных манускрыптаў. На пляцоўцы арганізуюць пісьменніцкія кабінеты класікаў, дзе можна будзе знаёміцца з асабістымі рэчамі аўтараў і рознымі дакументамі. У сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця на вуліцах Лабанка і Максіма Гарэцкага будуць уведзены абмежаванні для руху ўсіх відаў транспарту. Сёння з 10 вечара да 6 раніцы на вуліцы Лабанка на ўчастку ад Мазурава да Прытыцкага. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Зараз 24 градусы цяпла. На заўтра ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета па паўднёвым усходзе краіны, у суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 10-19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34, у сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 28, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. О выниках перемоги Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном подписаны пакет документов у гандлёво-экономичной, науково-технічнай и інших сферах. Сярод их договор об пытаннях оказания взаимной правовой допомоги по громадянских и экономичных справах. Керовник державы окреслил задачи белорусской дипломатичной миссии.
2: Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало. И расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров. И за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.
1: Податки для гандлю в белорусских городах, малых городах и вёсках снизили удвоя. Льготы будут действовать до 1 студня 2029 года. Згодно с указом, обнародованным на национальном правовом интернет-портале, ставка податку на прибыток и податкообкладаемый доход для индивидуальных предпринимателей сокращаются наполову. Бизнес у вёсца вызволяется от податку на нерухомость и землю. Так само дозволены гандаль алкоголем у автолавках, незалежно от площади крамы. Арина Соболенко застанется первой ракеткой света после турниру у Цинциннати. Ее соперница Алена Рыбакина не вышла у полуфинал турниру тысячников с призовым фондом больше за 7 миллионов долларов. И теперь не сможет посунуть белоруску с первой позиции сусветного рейтинга.

градусы тепла. На завтра у Беларуси объявлены червоный уровень небезпеки. По данным Белгидромета, по поўднёвому сходе краины, у субботу максимальная температура поветра досягне 36 градусов. Будет облачно с прояснениями на большей части территории, краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура поветра плюс 10, плюс 19. У областных центрах завтра день чекается. У Гродни плюс 21-23, у Бресте 22-26, у Витебску 25-27, у Могилеве 30-32, у Гомеле 32-34, у столицы у ночи плюс 14-16, у день до 28, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: там на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица, день поэта у нас, ну а еще, конечно, фирменный прогноз надворье на завтра, оно як добрый верш, предсказальное, але с сюрпризами, сюрпризы будут. У Минску +26, +28, махчима навальница, это идеальный час, каб прочитать верш кому-нибудь, але под парасоном. Брест 24-26, тут без опадков и сонечно. А солнце, оно як рифма, яркое и ясное. Гродно 21-23, махчимы невеликие опадки и ветерочек, як поэтичный вольный вершик, легкий и нечаканы. У Витебску будет 25-27, махчима навальница и в облачность, як настрой поэта. Я наесть, але не заусёды зразумелая. Гомель +32, +34, вось тут сонечно и горача. Такое надворье, як який-небудь гарачий вершик. Могилёв +30, +32, навальница и небо, як аркуш готовы до ваших родков. Мы так само готовы до ваших родков, сябры. Напишите у наш драйв-чат, заходьте у пошук телеграма, долучайтесь до нашей суполки, долучайтесь так само до усіх остатних наших суполок. Заходьте на сайт, не забывайте, что там можно и потребно покинуть свои голосы. Наш наилеп широк топ, столица топ-10, які ствараю я, і, конечно, ви, сябры, завтра аберем лепших. Ну а пакуль что напишите свои радки у наш чат, буду чакать, і, конечно, все агучу, рухаемся.

0: Радио Столица.
1: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилеуская. Мьянма для Беларуси важный перспективный партнер у Паўднёва-Усходней Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на перамовах у широком складе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Как подкреслил керовник нашей державы, интенсивный диалог на высшем уровне содействовал тому, что за последний час Минск и Найпида достигнули істотного прогресса по всех ключевых направках, у тем лику и по взаимодействию сельской господарцы.
2: Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли два заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. И мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу.
1: В Грузинском районе мясовые жихары знашли у рации свислы, что бухово небеспечные предметы. Как поведомили у пресс-службе Министерства обороны, знаходка оказалась снарядами часов Великой Отечественной войны. Водолазы супротивминного центра Збройных сил и 557 инженерной бригады обследовали участок раки на глубине 2,5 метра, достали небеспечные знаходки и знищили их. Сям'ёй года Мінскай вобласці стала шматдзетная сям'я сабалеўскіх скалодзішчаў. Як паведамілі ў Мінаблвыканкаме, у Салігорску сёння прайшоў рэгіянальны этап рэспубліканскага конкурсу. У ім прынялі ўдзел 23 сям'і, якія прадставілі творчыя праекты «Сям'я. Формула шчасця» і тэматычныя, прысвечаны году беларускай жанчыны. Зараз 23 градусы тепла. На завтра в Беларуси объявлены червоный уровень небезпеки. По данным Белгидромета, по паўднёвым усходе краины у субботу максимальная температура поветра достигнет 36 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями на большей части территории, краткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура поветра плюс 10-19. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродни плюс 21-23, у Бресте 24-26, у Витебску 25-27, у Могилеве 30-32, у Гомеле 32-34. У столицы уночи плюс 14-16, у день до 28, краткочасовый дождь, максимальная навальница.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица, у нас сегодня день поэта, и у чате слухач наш Василь, вам привитание узгадал, так само есть такие поэты, и яны зовутся Акыны. Дык вось, зараз и я буду як Акын, что бачу, про тое и спеваю, а докладней про наши заторы. Гляджу на карту, Яндекс оценил их на гэтую секунду у 5 баллов, рассматриваю. Макталіся, гэта вельмі і вельмі добра. Застаецца заторчык у нас на вуліцы Леніна, цягнецца ён ад Нямігі да праспекта Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Аварія у нас на вуліцы Гарадскі вал, на перакрыжаванні Гарадскога вала і вуліцы Інтэрнацыянальнай. На Незалежнасці перакрыты рух у нас ад праспекта ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы на праспекце Незалежнасці. Перакрыты ён для ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх, улічыце сябры. Таксама адбылася аварыя на Старажоўскай на перакрыжаванні з Максімам Багдановічам. Таксама улічвайце сябры. По традиции стоит и улица Козлова от Платонова до площади Змитрака Бядули. Ну а на МКАДе зараз ситуация выдатная. Няма ни водного заторчика. И это вельми и вельми добро. Так, ну а датчики контролю хуткости да гэтуль працуюць. Яны ёсць. И зараз расскажу, где. У Минску их можно зауважить на наступных улицах. На проспектах Незалежности Дзяржынскага, Жукова, Партызанским и Пушкина. Так само на Ваупшасова, Ленина, Маяковского, Притыцкого, на Паўднёвай магистрали. Ну и, конечно, на МКАДе так само. Регионы увага. У Бресте на улице Московской, у Гродне на улице Магистральной, у Гомелі на проспекте Речицьким, у Могилеве на улице Симонова и на Чавускай шаши. Такая инфа. Ну и, конечно, усім будет цікаво, яким надвор'е чекается у нас на выходных. Зараз расскажу. Надвор'е прикладно, як добрый верш, коли вы его склали сами. Так что выбирайте сябры, обирайте свой шлях на выходных, спадзяюся. Там, где вы будете находиться, вам надворье посприяє. Сегодня у нас день поэта. У Минску чекается плюс 26, плюс 28. Махчима навальница. Можно читать верши так само под парасоном. Захопите сябры. Але поэзия есть поэзия. Нават под парасоном яна існуе. Брест 24, 26. Вось тут без опадков. Светит сонейка. С задовольнением можно складать рифмы про солнце яркое. Напишите, до речи, у наш чат. Есть у нас уже тут и хоку, и верши, все есть. Долучайтесь. Гродно 21-23, махчимы невеличкие опадки. Так само ветерочек, легкий, нечаканный. Як верш, як натхнение, кое пришло. Витебск 25-27, махчима навальница. И в облачность, як настрой поэта. Яна есть, але не заусёды зразумелая. Гомель плюс 32, плюс 34. Вось гэта дык температура. Тут сонечна, горача, як той самы гарачы романтычны вершык. Магілёў 30-32, навальніца і неба гатовае да вашых радкоў. Глядзіце на неба, складайце радкі, дасылайце іх нам. Усё чакаем. Дзень паэта, рухаемся, пагналі.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин, как правоохранники выявили незаконный колл-центр, что примусило пенсионерку отнести все свои сбережения у лес. Об этом в ближайшие хвилины у студии Данута Анчелевская. Следующий комитет совместной милиции спынил деятельность белорусских супрацовников замежных и шуканских холл-центров. Трое мужчин из разных регионов переутворили свои квартиры в узлы отдаленного керования тысячами сим-карт, раз якія проводились массовые телефонования громадян для крадежу сродку. Конфискованы каля 40 GSM-прилад и больше за 17 тысяч сим-карт. Правоохранники протягивают выявлять особ, что мают дочинение до аналогичной деятельности. То с якими мэтами можно выкористовывать незаконное телекоммуникационное обсталявание, рассказал наместник начальника Головного управления противодействия киберзлочинности Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Новаш.
2: Оно может удаленно использоваться мошенническими колл-центрами для совершения звонков граждан, в том числе за границу. В результате проведения таких мероприятий в нескольких регионах нашей страны установлены лица, которые по месту жительства разместили и обеспечивали функционирование сим-банков и GSM-шлюзов. Оборудование, связанное между собой в сети интернет через зарубежные серверы, могло использоваться для совершения мошеннических звонков и рассылки SMS-сообщений. В результате проведенной совместно с коллегами из Следственного комитета межведомственной операции пресечена деятельность ряда таких узлов связи. Изъято более 30 единиц оборудования, а также более 20 тысяч иностранных сим-карт операторов сотовой связи. МВД предупреждает: граждане, откликаясь на размещенные в сети интернет объявления об удаленной работе, поддаваясь желанию легкого пассивного заработка и размещающие у себя такое оборудование, могут невольно стать одним из звеньев мошеннических схем и при определенных обстоятельствах быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники преступлений. Рекомендуем внимательнее относиться к подобного рода сомнительным предложениям, в первую очередь связанным с оказанием телекоммуникационных услуг.
1: Пробу вывозу з краіны каляровага металу спынілі праваахоўнікі. На гэты раз у грузавіку было больш за 15 тонн лому, расказаў начальнік аддзела ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Мінскай вобласці Уладзімір Роўда.
3: Оперативники и сотрудники ГАИ Минского РУВД установили 23-летнего водителя фуры, который нелегально перевозил цветной металл. В ходе осмотра прицепа милиционеры обнаружили более 15 тонн лома цветмета на общую сумму более 49 тысяч белорусских рублей без сопроводительных документов. Водитель признался, что перевозил груз из Республики Беларусь в соседнее государство за денежное вознаграждение и общался с заказчиком в закрытых чатах мессенджера. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов. Ему грозит крупный штраф и конфискация предмета правонарушения. Это не первый случай попытки вывоза металла из государства. Если вам стало известно о фактах незаконного сбора и скупки лома и отходов черных и цветных металлов, а также о подозрительных грузовых перевозках, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.
1: Телефонные аферисты примусили пенсионерку со скиделя отнести усе свои сбережения у лес и сховать у дупле. У выніку жанчына стратила больше за 27,5 тысяч рублей. Выкористовуючи психологичный тиск, злочинцы переконали ахвяру, что ее сбережения под погрозой. Их треба терминово передать для легализации. По факте махлярства узбуджена криминальная справа. Правоохранники нагадывают, ни один из официальных органов не вырашая пытание декларования, проверок альбо ратования сродку по телефоне ти у мессенджерах.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Мьянма для Беларуси важный и перспективный партнер у Паўднёва-Усходней Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на перамовах в широком складе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Как подкреслил керовник нашей державы, за апошний час Минск и Найпида досягнули істотного прогресса по всех ключевых направках, у тым лику и по взаимодействии на международной арене, у приватности в рамках Шанхайской организации супрацовництва.
2: Также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций мы также ценим вашу поддержку инициативы, нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь, вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество. Они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному и открытому диалогу.
1: В Каменецком районе расследуется криминальная справа об махлярстве, особливо буйным померы. 42-годовому жихару агроградка Беловески потелефоновал у мессенджер небыто супрацовник Белпошты и поведомил, что на его имя пришел лист. Попросил код с СМС-поведомления, как бы докладнить детали. Раз некоторый час потелефоновали небыто со службы безопасности и заявили, что на мужчину оформлены кредиты. Как аннулировать договоры, треба взять кредит и передать гроши супрацовнику Нацбанка. Мужчина взял кредит больше за 84 000 рублей. Отвез у Брановецкий район и сховал у леса. Коли совесть с кураторами перепынилась, зразумел, что его подманули. Открытый региональный фестиваль «Золотый карась» проходит у Хотимску еще не завтра. Сирот основной частки – рыболовный турнир, творческие кулинарные конкурсы. А кроме того, малявничая фотозоны, спортивные и забавляльные пляцовки, концертная программа и дискотека. Основная локация – городский пляж Каляраки «Жадунька». Споборництвы по рыбной ловле пройдут 22 жнивня, початок у 6 годин. На 22 жнівня у Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета, па паўднёвым усходзе краіны ў суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 10-19. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца: у Гродні плюс 21-23, у Брэсце 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34. У столице уночи плюс 14-16. У день до 28 краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдава, з вамі падзялюся прывітанне. Сваім творам аўтар сімвалізуе тую свабоду ад зямнога прыцягнення, якую дорыць чалавеку каханне. Легендарная прагулка Марка Шагала упершыню прадстаўлена ў Мінску ў нацыянальным мастацкім музеі да 21 верасня. Прыехала з Санкт-Петербурга, з дзяржаўнага рускага музея. Карціну мастак стварыў у 1917 у Віцебску, расказвае генеральны дырэктар дзяржаўнага рускага музея Алла Манілава.
2: Да, и в искусствоведении, и в любых воспоминаниях современников и учеников о Шагале невероятная любовь к Витебску. Какая-то волшебная романтическая любовь, которую художник пронес через свою всю жизнь, прожил до глубоких лет. Вот эта любовь к Витебску, вот эти воспоминания детства, юности, не со всеми так случаются. Возможно, именно Витебск всю жизнь давал Шагалу эти какие-то невероятные силы, подпитывающие его, безусловно, природные гении. Писал Витебск всюду. В прогулке мы видим тоже Витебск. Над городом это тоже Витебск. Он писал Витебск даже на плафоне парижской оперы, да, и вы помните его невероятную цитату, я не берусь утверждать, что я до запятой скажу, но Шагал ведь обращается к Витебску одушевленно. Говорил, не было такой картины, в которой бы я не впитал твой дух, не было такой краски, которая не передает твою роль. Поэтому Шагал и Витебск – невероятная вот эта связка. И тут же Петербург.
1: Гостинный городский поселок Зельва запрашает 22 жнивня на наистарейший аутентичный кермаш Гродинщины «Ганинский кермаш». Сёлета традиционно на центральной площади разгорнится театрализованное действо, кульминацией якого станет масштабное костюмированное шествие. У центра уваги на кермаши кони. Кожный охотник может прокатиться на повозце або брычце, поучиться основам верховой язды. До речи, организаторы обещают сёлета и шмат оригинальных конкурсов. Регіянальны фестываль сямейнай творчасці «Сузор'я талентаў» адбудзецца ў Глуску 22 жніўня. У праграме «Святочнае шэсце» шмат конкурсаў, напрыклад, музычна-песеннай крыніцы творчасці і дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва «Рукатворны цуд». Будуць майстар-класы, спартыўныя спаборніцтвы, спартланды, вечаровы канцэрты, святочны фейерверк. Карнавал весялосці 22 жніўня ў Воранаве – абласны фестываль гульні. Ён абяцае, уласна, гульні, якія вяртаюць у дзяцінства, смех, які лечыць лепш за любыя лекі, забавы, што не дадуць засумаваць нікому, уражанні, якія застануцца надоўга. І яшчэ, карнавал – гэта час, калі можна быць тым, кім хочаш – клоунам, піратам, прынцэсай або проста сабой, вясёлым і шчаслівым. Ну, а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси сегодня провел встречу с керовником Мьянмы. Как отзначил Александр Лукашенко, это важный и перспективный партнер нашей страны. В выниках перемов подписан пакет документов у гандлево-экономичной, науково-техничной и иншей сферах.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. И ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
1: У Державном мытном комитете звернули увагу на сезонное повеличение колькости легкового транспорта, что следует праз белорусско-польскую мяжу. Выезду у Польшу праз пункты пропуску Брест, Брузги и Бераставица чакают 2480 легковых автомобилей, зарегистрованных у электронной чарзе. Белорусская мытня узмоцнила змены и приняла усе меры для оперативного оформления автомобилей и товаров. Разом с тем, сумежный бок прымае у сутки у середнем 30-40% транспортных сродков от магчимостей. Рух транспорту по улице Подлесной у Минску сегодня перекрыют. Обмежование закрануть участок под чыгуночным мостом неподалеку от станции Степянка. Рух целком закрыют с 10 вечера в связи с будовництвом новой чыгуночной линии. Магчыма объезд по улицах Дачной, Родниковой и Франциска Скорины. А кроме того, в связи с заменой асфальта с 10 вечера до 6 раницы закрыют рух на улицу Лабанка на участку от Мазурова до Притыцкого. Пешата инспекция просит уличивать гэта при выборе маршруту. На 22 жнівня у Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета, па паўднёвым усходзе краіны ў суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 10-19. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Гродня плюс 21-23, у Брэсті 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34. У столицы уночи плюс 14-16. У день до 28 краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Вось і надыходзіць да заканчэння працоўнай тыдзень, перад выхаднымі лагічна закрануць пытанне гарантавання бяспекі жыццядзейнасці. Чым заклапочаны гэтымі днямі ратавальнікі і аб чым павінны памятаць усе? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны наш спікер, афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вольга Мельчанка. Вітаю, Вольга.
2: Здравствуйте. Ну, если говорить о цифрах статистики, то в Минске за истекший период 26 года количество пожаров увеличилось на 14,9%. При этом количество погибших снизилось на 10%. Большинство происшествий, конечно же, происходит именно в жилом фонде. Ну, а среди основных причин возникновения пожаров в столице топ, скажем, этих нарушений занимают именно нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. При этом портрет типичного погибшего на пожаре в основном это пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Да.
1: А что до профилактических акций, несомненно, что и зараз проводится?
2: Вообще, для того, чтобы стабилизировать оперативную обстановку в наших районах города, спасатели проводят пожарно-профилактическую работу в домовладениях, квартирах. Граждан инструктируют население и доводят до него основные требования пожарной безопасности. А также мы проводим большую информационную кампанию о актуальности и необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых домах и квартирах. Мы рассказываем об их пользе, о необходимости проведения технического обслуживания и своевременной замене элементов питания. Конечно же, особый акцент в работе делаем и на общежитиях, потому что в подобного рода объектах также периодически происходит происшествие, но очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Значит, мы отслеживаем вопросы работы систем пожарной автоматики, ну и, конечно же, проводим надзорные мероприятия. Также проводим различного рода акции в случаях, если вдруг возгорание на таких объектах происходит. Такая акция носит название «Безопасный объект». В течение нескольких дней мы массированно отрабатываем эвакуации здания жильцов общежития для того, чтобы они понимали алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Знали же, как сработка происходит пожарной автоматики, по систем оповещения, для того, чтобы они не боялись, для того, чтобы они четко знали алгоритм своих действий. И, соответственно, понимали, что если вдруг происходит сработка пожарной сигнализации, то это не просто так, необходимо к ней прислушаться и действительно покинуть здание, желательно до прибытия спасателей. Ну или, например, сообщить о том, что это произошло, соответственно, нам.
1: А тебе есть некая углы сезонность?
2: Из-за того, что мы круглый год проводим профилактическую работу, и наша задача предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, напомнить о правилах безопасного поведения, подсказать, направить. Мы, конечно же, акцентируем внимание и на каких-то сезонных нюансах. И вот понятно, что сейчас уже лето подходит к концу, к завершению, а значит, и погода меняется в свою очередь, соответственно, и люди меньше проводят времени на водоемах. Поэтому, например, актуальность напоминания правил поведения на воде становится менее востребованные, а значит, люди начинают готовиться к учебному году, закупать для детей школьную форму, тетради и так далее, любую другую канцелярию. Соответственно, понятно, что все настраиваются на то, чтобы уже готовиться к будням, к учебе, к работе. Люди выходят из отпусков. Соответственно, большую часть времени они все равно будут проводить дома либо в любых других помещениях. Поэтому, конечно, с учетом того, что статистика показывает, что большинство происшествий происходит именно в жилом фонде, конечно, мы сейчас напоминаем о правилах безопасного поведения. И если мы вспомним, о чем мы говорили чуточку ранее, это про основные причины пожаров, нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, то, конечно, тут, в принципе, из этих слов все понятно. Мы напоминаем о том, что нельзя оставлять электроприборы без присмотра, включаем их и используем их только в соответствии с технической документацией, с паспортом на сам этот прибор. Не оставляем их без присмотра. Как уже сказала, исключением будут являться те приборы, которые могут длительно находиться в сети, например, холодильник. Все остальное мы обязательно должны выключать. Очень часто привожу в пример историю с телевизором. Вот у него горит огонечек синенький, у кого-то красненький, да? Соответственно, так не должно быть. Телевизор должен быть выключен из сети, то есть достать его из розетки. Ну и еще одно такое простое простое правило, да, одна вилка, одна розетка. То есть мы не используем тройники для того, чтобы включать в одну розетку несколько электроприборов. Ну и нет разобращения с огнем. Напоминаем родителям, чтобы они не оставляли возле видимых доступных мест спички, зажигалки. У нас в Минске был недавно случай, где дети являлись причиной возникновения пожара в квартире. И, к счастью, все обошлось, и все было хорошо. Все живы, все здоровы, но, тем не менее, ситуация была достаточно, ну, скажем, в моменте страшная, потому что дети остались дома одни, и, соответственно, могло произойти что-то очень страшное. Поэтому, родители, напоминаем еще раз и обращаем ваше внимание на то, чтобы вы создавали для своих деток безопасные условия и своим примером показывали, что можно делать, а что нельзя. Ну и, разумеется, как бы чек-лист, когда вы выходите из дома, чтобы все электроприборы были выключены, вода выключена, окна закрыты. Почему окна закрыты, отмечу отдельно. Еще, кстати, в Минске нередко такие ситуации происходят. Может быть, даже у ваших соседей, друзей, у кого-то такие моменты были. Например, горят балконы, да? Почему это происходит? Называется причина возникновения пожара, занесенный из нее источник. То есть, чаще всего прилетевший бычок от сигареты, который попал в окно, попал на балкон, ну и, соответственно, начал разгораться. Если вдруг еще ветер на улице, то все это дело усугубилось, и, соответственно, происходит загорание. Поэтому мы тоже говорим о том, чтобы вы закрывали свои окна, когда уходите из дома, особенно на длительное время. Вот, и тогда уже, соответственно, не переживали. Ну и напомню, мы уже чуточку немножко затрагивали эту тему про то, чтобы вы устанавливали дома автономные пожарные извещатели. В жилых комнатах они устанавливаются. Делается для того, чтобы они оповестили вас о происшествии, если вдруг оно происходит дома. Особенно актуально это в ночное время, когда вы спите. Вам, по сути, все равно, вы отдыхаете. Вы не почувствуете запаха дыма, запаха гари, если вдруг у вас или у ваших соседей будет что-то происходить. А его пронзительный звук вас разбудит, оповестит и, соответственно, даст вам четкое представление и понимание о том, что что-то произошло. Сразу скажу, этот прибор спасает десятки, сотни жизней ежегодно. Множество примеров того, как он действительно помогает, и особенно в ночное время спасает целые семьи. В Минске много ситуаций было, когда соседи слышали звук автономного пожарного извещателя, который сработал у других соседей, либо у них сработал, потому что пожар происходит в другой квартире, и, соответственно, спасали себя. Поэтому искренняя рекомендация – это прибор, который стоит пару чашек кофе, но при этом он будет вашим надежным помощником и будет охранять ваш сон и вашу жизнь, ваше здоровье, вас, ваших детей.
1: Дякую за розмову. Нагадаем, сьогоднішній спікер, офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вольга Мельченко. Я ж Данута Антилевська. На гэтым развітуюся з самими лепшими пожаданнями.
0: Актуальне питання, компетентне меркування, поради і статистика у програмі «Час безпеки».
3: Радіостоліця.бай.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь.

0: радио «Столица».
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве і відомо про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Американский хэви-метал-гурт Avenged Sevenfold нечакано выпустил новый мини-альбом с 4 треков под названием «Эстетика». EP должится 18 хвилин и 7 секунд и демонструя, как группа знов поширяет гуковые межи у футуристичной космичной одиссеи, використовуючи роботизованный вокал, науково-фантастичные синтезаторы, электронные танцевальные ритмы и абсолютно полную отсутность посылок до классичного рока и металла 1980-х, якая была характерна для попередніх альбомів. Слухаємо трек «Rejoice» з нового EP і заряджаємося енергією хеві-метала.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Летит пустота минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает.